0: Simone. Mona. FM. Echte radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,